0: Страхов. И горе уши. Драги граде. Крстинте хотел паркинг Берге Истра. Пула. И желинте срічно море. Горе уши, доли пуши.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.